0: Unak ati atinga ilisagayonertussaruyoq pitsiulaq our Peter pitsiulaq ngoloqtoq kingamiutolorsimiyoq taanaami sunut inunnut qayumayolorsimiyoq sananguatillariulorsimammat hajjiliuriyullunilu taannali inulorsimamma oqhalautiqalaani pitaqaqatlortinnagu teissumanikkuulluq taakkua sibullerpaami takujariortuminiummat takujariuttaminingani unikkaarniarmanilaak soanna unikkaartillugu tittinarniarmaguoq atiitusaakainnalorlabu
1: ихэрэйт ухасингит CBC кэсуйлаанил жаахатаакэрнэр пудаатсумига питапитсиулаармин айтмэнилэ ихэрэйт ухасингит нилиасэллугит таанна убатиару хайманнэрами питапитсиулаак пиараудю семинэрминилло таатсумига сулуниккаакунаниар тэбуулнаараутиккун
2: тэтчимэни кимэржиалэрсэмэ таамау биллама каллунаами такужариуриарпута такужариулаалэртума сулунаарба асуйлаа киммерумморатта амарлуупиллума тампатакуйариулерпама иллуми киюмми амаллунгела иммаханаллиунниминиг уксаюнга наллиу ило наллиу аккаагуартсон аккаагуудаарсимажутсаалмнера вартума писигуннатсиаюнгиннама аккаагуудэмэн динноёрума кисуннерэна наитнга хагимунгинакку татсуманиулуа мулила инулерпиммали
1: Нэтиан ламини ёлэрсимаюма. Имма ханэтиханэ тугулэ тэнэтиханэ уагулэртиллугу иммага. Тэбэ каллунаами такуйориоктуалулуама иллу хактуалунтаббани аюгаиктуалугэна такулиаксимагума тупиумниктумин. Ирали тачманэ лиллубэ дэрмэ уахтэлавэчи. Тупэрмэ улубалаумэ гаттахиимму тачмани.
2: Каллунаангэн тэлатаавани кингасаниани. Тэбэ каллунаами такуйориоктуалугама. Сунаабовари тауйуми. Каллунаатсиаваапинни такулугу. Киллариарниартинэри оққариалу. Каллунаани илахариллунигу илавиннигили тааккуа аурайтиксиангитаалукка. Куумаллу. Киллериарниалерлаайллутаинна тусаумаяралуакка аули сианимаатаа катакулуги. Уангамикилуаамут. Анаанагалу пулаариагаттулуксоонингимман. Таинакаллунаатакусималертаани таа такартуулими хайимангинамаангийуми лаоксимангинаманаанагатаакартуутаарпани макисианимакисоорум. Каллунаахагина таажоксагатта.
3: Takartuuri talibinaarausamaangiyummitaanilluilua isortumalagatta
2: taanna piyaqaqulu kubukpaalequlu anaanangataama aqtangatakkujaaluvevaqataava ila atsiubjaavasumum ittormum uvatsiaqukummuaqpayummata ittuillu ila kummuulini aulasirama
1: sunalikkua
2: kummuanaattavayummatappaaunga meqquliqummu Ниахуминерингит тангани хугиавинингани тукку насали.
1: Атигингатаа.
2: Аакка хулиттангата. Тайнаккупаалеру пиагагурванаангатамаартанга анаанерпиваризаамаиттара тайнна амаарту.

0: Jacobo setiglik taanna pangnertuurmi uksaya ingerteoqattarlunilunu taarmi ingiu silianngannit saqqittoqaruumat ingiusiuqatigilluniunuriani CBC kunningaartoq Toby Utak apersorunnarsilormat taassuma nuta qillertu miksaanut taiyoyumi upengaq апэрсортаутиллугу туса рауми лавунай
1: сивуллерми куяннами аттуиннаага викинаувиллунаанэрмиуттауллутиглу
2: тамаана эхалуммиутаулэртуга ауи 26 поннэртууми пэрсаникууюнгамма поннэрту силатаане тамаана эхалуммиутаулэртугу уллуми мун
1: тема ингертиуссууялерави тааккуануриарисигу нутаарми нарсаққититтисаарассинни пилиагаарми таанна кисуми таивиу
2: тегус упангаами уллайорна таанне қауматсиаруннерма я упангаами
1: таакква кану акуниутигиюни пилиулоорписиу таакква ингиуси
2: таулани нипилиумми қиламиорулу уллулимаарлу амма уллоққай амбанга
1: э элене гору яропа
2: таунунгат лоқаттарсималаранну таллимеэрпулайлу тайматтулерсималаранну оқайюнга иннамоққай пигалеққиттаагиа халаалеққисоо ниунга сунаа таунунгасууганнини пилерикинни саммериулаартиллугу уллу уллунима окасаатуинаанни ингиниттикку камагилаорсимаяву
1: ва таккуаглу нипикури кукиттапа аджигингерулуйартуи атауттикку нипилертауллутиин
2: а тааккуа кукиттапа тунга ингитаккугу тааннатуаатусиуву пигиалеранну пиа иннерсималэртиллунулле хаусигунни тиллуну макуа яасу малуи ааққисортаусу маанилертиллуну
1: ии
2: ва санаболлиалерами тужиахат кайттумисақаттасу оқаалау тагалааккулуунни уна имейлингаппа нааммагивиу умболуси ериахакка имаагана
1: ингиусилиулераангави тааккуа исумаксарсиари қаттаравиги қано тусарсаулуармангаа канорлу оқауси аққигеқараярмангаа кануаруглу тааккуат ингиуси аққиқаттарпиги исумаксарсиорлути кануаругли
2: тамаккуа ингиусерпу илаги илаа питухауммата иннилорсимасиуриннита тугаалу тусаиаулорсимангисиун паннатуумиутоорлуну эққайкалла суугума уллумиму паннаттууми нунахартуга итсумига ингиусиулоорсимаюга эққайгигама тамакку ууммартигиакканни суукка ингиусиугума илагагу титарасуугунгиммигама хануиккама кия иннитаққунга ингиусиугумаллуга титара янгаянга илагагу илагагу аауголуга сунава титарасимахаттарлани эққауманарнарсаауголуга
1: Soorlu taakkuat nutaat uvattinnunutaanguvaa ilingnu nutaungillutiin.
2: Ilangeen, ilaa amisiungittu. Ma ullukia taakkua pitukaa ulaa uvakkulli. Taakkua oli ilangi nutaangin näkölei. Ma kuo ullumi atuluktavut. Soorlu kai teinnä paungai nunivanni umitsaanunga jutanna nutaanguju. Энэ кымутсиумитсаану сивуллерпаами кымутсертсунгаалайо тэнэ кымутсериутигилэрсимаяма инутууллунга сивортунга митсаануунгаю
1: ва
2: онгаами уттохалэртиллугу
1: ва кассини тааккуа нипилиагэит ингиусеқарпат
2: таанна маанна санаяву нипилиулоортаву таяни илулехартуу таанна илага ингиутиму атаусэ амма ингитсивалу таинна намминерли кануилерунга ила кануганна ингитсивалуунига timinga kay tanali namini akitsima yaga ataka sumni atakakto ki utigilu aktugo tema apane gunnerto timi mailanga gun ane atalottimi yulo simagama amma ukio ukio mata emuta kaluma o ila emnaru emuta garu ila gilugi sikumu watta katala osema gatta sikinju bullu kivillini imani chuja gala attuta takko api utigilo attu kitene sukke tullu go inge rummu tene sanal aqil osema yaga tekko ikka yotto gatta osema ne bu ki utigilu shorlu tu saganna allu go sailillu ne ikko ane go osema lotu isuma gelu ga Then in your motor to step money, Ilishima.
1: Can I map in my river in your silly cut down on me, Iling? No,
2: to say, hot to love in the Anacolo of Villa, it to Louis.